0: Чинь скам дант тме гун шка гутен ха мулиач ке ве наста хай хед седеоге я и мюджи шига хай я миги бана седи мюджи шка э юкско се гне дитакс ке амак мага иса сай уич седеоге ха гей дитакс ке до чим хид гуч ке я ве ю бусейд ит вот мад гуч ке жо ве диту дагно ко а я один иста ме ист мейн ха гнон чи сай ха а ниш дис нео ис пича хай ха гнон джи че ю че но чи ай ха Washamagnu dog, a copy of Jiji, Menquedo, Dick, Mag, Itugnitska, Jiji, say, Snaggy, Hagen, Dogia, Ekaya, Egunoi, Udi, the Chigia, and Nituk say her. We ask Ntigaya, Hosbitagno, say her. A bit sooner there we ask on Gano, say, Justice Building, Hagudin, the Hajit, Batuk Snudgia. And G. Cheyuj, Chenuj, Gawisa Magnado, Hegonoi hair, Ogan G. Spisa my hair. Cheyuj, Chenuj, G. Kayab Magnado, Gemagay hair. Nanako gets way to Mognado, Hegono, Gakuchka, be some my hair. Gay yoga hair, get G. Hai, Tugunich case, while we chag no do, Hegono, Uge be some a gutchka, while Pugun be some. Well, I mean, I did this again, Mr. Sneeze. I'm going to talk about the community pride.
1: Eben bricht da genug.

Уэ, гноб тигнучка, да не спакочка, диснучмича не нагдстагнуч, да маги дечега, нчига не нагдстадок, я искодичен диснучмич са фу, тенхауге, я е нанутсит могунчка, е ядо, е кутай ваткога, да не диктакчка, да не спакочен диснучмичка, я ялчен ю сюшен хигнюга, да не чнадечка, мачам кшнадеч, насе, исмичке токсина бакочке шике хекнес витагночке утин ха кубек мук а чига дахтом нот ниченке искоде чекай бик сте у нью андаске а эмсте бикогни дита кокке экай бик уди дечеке саван чу дечес бига хекнен хе нанагт стагночке микагночке эгага джидим стебич экун ай Эгунеш витакчке. Экун магуи наске айхе. Эпахкоджи дитакчке анде ай нучмич. Дейдешеге воп магуштуи Радасон Чесиби Уименджи Истмейн. Мушкеген чечнемскачке. Дейдеше мисни уджебугму. Кейбион васуанапи. Экуэй ацту дитаксу деке айхе. Ай эпахкоджи дитакчке. Стиху де сагни ликсин чан. Эк нитачи дитаксу де. Руан Ранда, Валдор Имус Ласар, Санитер. Анде маги дечеге надут сит могунчке, агу тай джеджусит сит мег, джеджусит гнопт мег, данет спичин хе, хене нагт стагношке, анде ишнош мичке искодеч. Геу иди такшке искодеч, наста гоп тилге, сасай хе, ге мяш тилге шти, хе кай игну, тукшке насай, вая гомаг нодоге, вен джиджи, Аксил Матси Догана, Суи Уитамчка, Дигита Догана, Гегана, Сидита Ночка, Дигита Уитамчка, Гегана, Сидита Ночка, Дигита Ночка, Дигита Ночка, Дигита Ночка, Дигита Ночка, Дигита Ночка, Дигита Ночка, Дигита Ночка, Дигита Ночка, Дигита Ночка, Дигита Ночка, Дигита Ночка, Дигита Ночка, Дигита Ночка, Дигита Гехе коп дэджгэ, эгунэшэй, витагнэч. Уды дэчэй, хэ, Васон бичгэ, эгунэ ва тэкчэй, хэ, уды дэчэй, Васон пи, social development, ай, wellness маг, эгунэ уэйо, уэйо нчэсэй, дудам чгэйо, хэ, ай, хэ, Набилджге, ананако джгое тут могнудо, уэсэгуно айхэ уге джун, эгутке джиханагуничге, набилджге, дандэчэ джи мюбмацидоге, men's healthy наночге. Экэй у, ай бигвис бичэгутэй джбатсбитагно, ай ананако джгоне тудагно, чай эгун джошхагнодо, джамокудагнодо, джиябшишдо, ай магахигэнч. Эгуно Синклер Нипаш Чинир, эгун джбатудом бигвис бичэ. Нисосэц бичэгутэ дукчэйхэ, мам мой то диагностин хей хе минуачун хей ай му диагностике workshop ай ге магай чежин шутстмен ге дангай спинен дис утачке чуангай снецкмен ге магай ихтокскан чежус минуачин дангай снецкмен эгнози ай му дечке Wayne Rabbitskin эгнодс батодом окей Big Gewab Nija Gimago Swap Chicken Jason Bishawit to Dagnoch Gildi Desagui wins to the Westcott Nemska, Chicken and Aquajuit, it's with Agnokoke to Dagnoko and the Westcott Jane Nemskachia. A great Sasmagadut Sibiga, Jishapan Winskog, then Winskamo George Wabachi, Gavit the Bajum Stud, Gilhe, and Wijabachi Magn Caroline Benoit, Gimag Alex Luckler. Goy wins to Gahu, I Jiskop Dajiskut, after Jiskut, you the Bajmon, Jibet. Watch your swimming, Betsy Longchamp.